Да. Не предлагай мне скидку, ты что, не в адеквате? Однажды я уехала тусить в Турцию, потеряла сумку, паспорт, да и пить. Не высыпая завтрак, я в Линкольн, ты найдешь меня там, где играет музыка. Я отключаю телефон.